0: Дорогие радиослушатели, с 1 по 31 мая проводится ежегодная акция «Радио 3/Z» по привлечению членов, участников радиостанции в соответствующих языковых группах радиовещания. Мы с нетерпением ждем возможности расширить и укрепить наше членство в русской группе вещания. В ближайшие 4 недели вы заметите, что радиостанция 3ZZZ запланирована реклама в прямом эфире, чтобы сообщать слушателям об акции и поощрить их к продлению подписки и привлечению новых членов. Радиослушатели могут продлить подписку, членство или вновь зарегистрироваться на веб-сайте радиостанции. Это проверено, безопасно и очень просто. Зайдите на веб-сайт 3ZZZ, www.3zzz.com.au и нажмите красную кнопку «Membership» – «Подписка» в верхнем правом углу. Далее следуйте подсказкам. Вы также можете позвонить на радио по телефону 94-15-19-28, по которому вам помогут найти ваш членский номер и подскажут, как лучше оплатить членство. Чтобы поощрить радиослушателей, станция проводит розыгрыш призов. Слушатели, которые продлят свое членство в русской группе или впервые зарегистрируются на 3ZZ в течение мая этого года, будут участвовать в розыгрыше призов на сумму более $1000. Мы напоминаем нашим слушателям о необходимости продлить членство, подписку. Ведущие русских программ делятся и продвигают программу в социальных сетях. Мы посещаем мероприятия местного русского сообщества для продвижения русской программы 3ZZ. Всем нам важно поддерживать высокий уровень членства. Русское радио Мельбурна – единственный независимый источник информации, освещающий новости, текущие события, законодательство, культуру, вопросы истории и религии, а также местные события. Независимая русская группа радиовещания действительно представляет наше сообщество, а радио 3ZZ продолжает отражать разнообразие всех языковых групп Мельбурна, штата Виктория и Австралия. Заранее благодарим вас за поддержку.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Рады встрече с вами в эфире независимой русской программы общественной радиостанции 3ZZ на волне 92,3 МГц FM. Сегодня в студии с вами Вера Калашникова. Спасибо вам за участие в наших программах, за добрые слова в адрес нашей редакции. Мы всегда рады контактам. Звоните нам, присылайте свои сообщения, свои пожелания. И как всегда, сегодня нас ждут новости России и мира, объявления, рассказы о интересных людях. И в эфире будет звучать русская музыка, наши любимые песни. Оставайтесь с нами на волне 92,3 МГц в среду с 8 вечера и в пятницу с 9 вечера. И, как всегда, начинаем мы передачу с новостей европейских агентств.
2: Трамп везет из Пекина очередную перезагрузку. Китай обещает купить 200 самолетов «Боинг», нарастить импорт американской нефти и не поставлять Ирану военную технику. Оба против милитаризации Ормузского пролива и обладания Ираном ядерным оружием. Китай продолжит импортировать американскую говядину. Штаты разрешили поставки чипов NVIDIA H200 для некоторых китайских компаний. Если тайваньский вопрос решится правильно, Китай готов приоткрыться для американских корпораций. Тем не менее, Госдеп, позиция по Тайваню неизменно. Американские биржи вверх, китайские вниз. Лавров: Россия будет только рада, если Китай начнет покупать американскую нефть. Газета South China Morning Post: уже на следующей неделе Путин летит в Китай одним днем. Агентство Синьхуа: Си Цзиньпин летит в США осенью. Это новый этап в отношениях. Трамп: мы закончили операцию в Иране на 75%, поэтому вернемся и доделаем. После перемирия взрывы в Киеве, взрывы в Рязани, пожарные НПЗ. Россия и Украина обменялись телами погибших и пленными по формуле 205 на 205. Европа официально учредила спецтрибунал по Украине. Рубио хвалит Украину и называет ее армию сильнейшей в Европе. Киевский суд арестовал Ермака. Сменены губернаторы приграничных Белгородской и Брянской областей. СВР Киев начал скупать российские патриотические телеграм-каналы. Сербия проводит первые в своей истории совместные военные учения с НАТО. Новые власти Венгрии вызвали российского посла. В Грузии натовские учения «Троянские следы». Кишинев вновь призывает к выводу российских войск из Приднестровья. Рютте предложил обязать каждую страну НАТО выделять 25% ВВП на поддержку Киева. Испания выступила за создание единой армии Евросоюза. Предельный срок пребывания российских дипломатов в Европе уменьшат до 5 лет. В то же время с января Россия нарастила поставки СПГ в Европу почти на 20%. Путин и Лукашенко созвонились по экономическим и военным вопросам. В Москве для борьбы с фейками ограничили публикацию данных о беспилотных атаках. Сбербанк наравне с Центробанком планирует наделить правом самостоятельно сбивать дроны. К ведению воинского учета и призыва подключили прокуратуру. Путин. Экономический рост должен стать все более основательным и устойчивым. Правительство спишет часть долгов еще 6 регионам. В Совфеде заявляют, промышленность перешла к технологической самостоятельности. Между тем, Союз машиностроителей на своем съезде объявил о серьезных трудностях в гражданской промышленности. Продажи дорожно-строительной техники в первом квартале упали на 51% до почти 6 миллиардов рублей. Глава АвтоВАЗа допустил появление беспилотного автомобиля. Ведомости. 21 из 28 крупнейших промышленных компаний ухудшила финансовые показатели. На грани банкротства компания «Русский холод». РЖД выставили на продажу недвижимость уже на 300 миллиардов. С начала года закрылись 209 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Сбер за апрель заработал порядка 170 миллиардов рублей чистой прибыли. Это на 20% выше прошлогоднего результата. В то же время РБК пишет, начался отток средств с банковских депозитов. Только за март минус 290 миллиардов. Зато растет рынок микрозайм. Год к году плюс 20%. Wildberries и Озон контролируют теперь больше 80% онлайн-заказов в России. Средняя цена пентхаусов в Москве достигла рекордных 4 миллионов за квадрат. Осенью коммунальные тарифы вырастут еще на 10%, и так будет 4 года подряд. Госдума приняла закон об удвоении годового лимита переработок до 240 часов. Подрабатывать летом планируют больше 40% студентов. В срыве мусорной реформы в Госдуме обвинили граждан. Якобы те не хотят жить по соседству с мусороперерабатывающими заводами. Бывший куратор мусорной реформы и замглавы Минприроды Буцаев, бежавший за границу, объявлен в розыск по уголовному делу о мошенничестве. Чубайс назвал дела против своих коллег по Роснано репрессиями, а саму компанию рейдерской конторой. Доля контрафактных комплектующих для зарубежного IT-оборудования оценивается уже в 18%, в ряде категорий за 80%. Госдума одобрила ограничение срока давности по искам о приватизации. Доллар упал до 72. Председатель Думского комитета по финансовым рынкам Аксаков в течение месяца может заработать первый стандарт исламского банкинга. Замглавы Минздрава Котова, российские клиники готовы предоставлять услуги халяльной медицины. Государство продолжит финансировать разработку только тех лекарств, которые считаются прорывными. Росздравнадзор объяснил задержки с поступлением препаратов в аптеке логистикой. Цитата: «Не наблюдаем стойкого отсутствия». Рождаемость по итогам прошлого года оказалась меньше первоначально опубликованных данных Росстата. 1 160 000, а не 170 тысяч младенцев. Глава Минтруда Котяков: к 30-му году Россия приблизит рождаемость к уровню Литвы и Латвии. Тысячи учителей участвуют в демонстрациях в Валенсии. В Бельгии массовые протесты против повышения пенсионного возраста. В Германии предупредительная общенациональная забастовка работников ритейла. Энергетический кризис и антиправительственные протесты в Боливии. В Бишкеке митингуют муниципальные служащие. Урезание зарплат. В Новосибирской области забастовка строителей Сузунской школы. Компания-наниматель ссылается на задержку платежей от генподрядчика. На Кубе впервые директор ЦРУ встречается с внуком Рауля, требует реформ и полного отказа от сотрудничества с Китаем и Россией. В то же время США предъявят обвинение самому Раулю в связи с уничтожением в 1996 году 2 американских легкомоторных самолетов. Пока же на острове полностью закончилось топливо. Ряд районов Гаваны без света круглые сутки. Начались кастрюльные протесты. Трамп: Куба просит Вашингтона помощи. Подумаю над этим по возвращению из Пекина. В Баку суд вынес еще 2 обвинительных приговора. приговора задержанным в прошлом году гражданам России. Toyota обещает вложить в новые производства в США 2 миллиарда долларов. Пока же Вашингтон снял санкции с одного из богатейших людей Азии, главного индийского олигарха и спонсора Моди, миллиардера Адани. Тот пообещал вложить в американскую экономику 10 миллиардов долларов. Тем временем Моди просит граждан работать из дома и меньше путешествовать. В стране топливный кризис. Сам премьер в Абу-Даби заключает военные сделки с Эмиратами. Пресса пишет, и Эмираты, и Саудовская Аравия участвовали в операции против Ирана. В Нью-Дели министры иностранных дел БРИКС не сумели выработать документ с осуждением войны против Ирана. Новым главой американского Федрезерва назначен предложенный Трампом Уэрш. Он обещает снижение ставок. Свято-Тихоновский университет насчитал в стране 65% православных граждан или 6% атеистов. Только 20% граждан считают ценностью образования. История станет третьим обязательным экзаменом для девятиклассников с 28 года. Пусть и Riot внесли в список террористов и экстремистов. Общественная палата рекомендовала включить уроки о ДТП и ОСАГО в разговоры о важном. Цена страхования для начинающих водителей как раз подскочила выше 25 тысяч. Сервис Купер в игры играет 51% граждан, 49% уходят в гейминг, чтобы справиться со стрессом. После двухнедельной паузы с публикацией рейтингов ЦИОМ одобрение Путина гражданами выросло более чем на процент, 66,8%. В то же время так называемый индекс счастья на минимуме за 15 лет. В этой связи подписывайтесь на все наши ресурсы, помогайте с выпуском.

Дорогие друзья, сегодня наша страничка садовода посвящена болезням растений. Мы поделимся с вами информацией от австралийских биологов о болезнях растений и о тайных стратегии патогенов в наших садах. Каждый садовод хотя бы раз сталкивался с таким горьким разочарованием. Весь сезон мы делаем все правильно: современные обработки, удаление больных листьев, строгое соблюдение сева оборота, смена места посадки. Казалось, болезни растений побеждены, но через год или два на тех же грядках снова появляются темные пятна, начинают вянуть стебли. Урожай просто исчезает на глазах. И да, друзья, многие болезни растений обладают удивительной способностью возвращаться, даже когда мы приняли все меры. Фитофтора, мучнистая роса, ржавчина, фузариоз возвращаются с удивительным упорством. Это не случайность, это четкая закономерность. Ведь патогены – настоящие мастера выживания. Они не просто вредители, случайно попавшие в сад. Это организмы, обладающие сложными стратегиями, которые позволяют им годами оставаться в почве, пережидать неблагоприятные условия и возвращаться в самый подходящий для них момент. Часто это происходит после сильных дождей или слишком обильного полива, когда растения ослабевают. Сегодня мы разберем, какими хитрыми способами грибам и бактериям удается обходить даже тщательный уход и как нам создать в саду устойчивую защиту. Итак, патогены ведут себя как настоящая стратегия. Большую часть времени они могут спокойно жить на растительных остатках в почве, питаясь только мертвой органикой. Но стоит возникнуть подходящим погодным условиям, они мгновенно переходят в агрессивный режим. Вот главные приемы их выживания. Первое – споры и покоящиеся формы. А споры, фитофторы, способны оставаться живыми в почве до 5 лет, а в отдельных случаях и дольше. Микросклероции вертицеллёза сохраняются до 15 лет. Хламидоспоры фазариума тоже живут в земле многие годы. Следующий прием – биопленки. Бактерии, такие как Hansomanus and Pseudomanus, а также некоторые грибы, создают защитные слизистые крепости. Такие биопленки надежно защищают их от большинства применяемых нами фунгицидов. Третье – зооспоры. Зооспоры, фитофторы – это подвижные клетки, которые буквально плавают в тонкой пленке воды и целенаправленно ищут корни растений. И именно поэтому вспышки фитофторы чаще всего происходят после сильных дождей или слишком обильного полива. Одно растение, пораженное мучнистой росой, может выбросить в воздух миллионы спор за один сезон. А благодаря быстрому размножению патогены постоянно создают новые штаммы, которые легко обходят как сортовую устойчивость растений, так и нашу химическую защиту. В Австралии эта проблема стоит особенно остро. Ученые пишут, что гриб, известный как коричневая гниль, уничтожает сегодня целые участки природных листьев и кустарников Виктории, Западной Австралии и Тасмании. А с 2010 года активно распространяется еще один опасный патоген – ржавчина миртовых. Он поражает практически все растения семейства миртовых – эвкалипты, чайные деревья, бутылочные деревья и другие характерные австралийские виды.
Давайте разберемся, почему химия не дает долговременной победы. Химические фунгициды долго казались нам настоящим спасением. Они действуют быстро. Болезнь отступает, листья становятся чистыми, и садовод наконец-то может с облегчением вздохнуть. Однако за этим быстрым эффектом скрывается серьезная обратная сторона. Дело в том, что вместе с патогенами такие препараты уничтожают и полезных жителей почвы. Тех самых полезных бактерий, которые разлагают органику, грибы, помогающие корням усваивать питание. С каждым опрыскиванием мы постоянно разрушаем сложное и дружное микробное сообщество, оставляем сад без естественной поддержки. И ослабленная почва теряет способность самостоятельно сдерживать болезни. Патогенам становится гораздо проще вернуться. К тому же, многие грибки и бактерии обладают поразительной способностью адаптироваться к действующим веществам и со временем возвращаются еще более стойкими. Грибы и бактерии размножаются с невероятной скоростью. Новое поколение фитофторы может появиться всего за несколько дней, поэтому для выработки устойчивости им порой достаточно всего одного сезона, несколько десятков поколений, и поэтому садоводы часто замечают одну и ту же картину. В первый год препарат работал отлично, а на второй или третий его эффективность низко падает. Особенно быстро грибки привыкают к современным фунгицидам, которые действуют очень избирательно. К таким относятся, например, препараты на основе азолов, которые входят в очень популярные средства Rich Grow Black Spot, Fingos Killer и Yates Rose Shield. Сначала такие препараты дают отличный результат, но через 2 года регулярного использования грибок к ним привыкает, перестает на них реагировать. И мы видим это на практике. Фитофора все лучше приспосабливается к медьсодержащим фунгицидам. Мучнистая роса на винограде во многих регионах Австралии уже почти не реагирует на стробилурины, а ржавчина зерновых постоянно формирует новые расы, которые легко обходят химическую защиту. Получается настоящий парадокс. Чем сильнее мы полагаемся только на химические средства, тем выше риск, что болезни будут возвращаться снова и снова, становясь при этом все более устойчивыми и агрессивными. Вывод один. Возвращаемся к природным методам. Они надежнее. Чтобы болезни не возвращались, саду важна поддержка природных методов. Они создают долговременный баланс. Таких методов 5. Первый метод – мульч. Это не только питание и влага, но и барьер, который мешает спорам грибов подпрыгнуть с земли на листья при поливе или дожде. Второе – ЭМ-препараты. Эффективные микроорганизмы – это целые комплексы полезных бактерий и грибов. Они занимают место в почве и на листьях, не оставляя патогенам свободной территории. Третье. Севооборот. Он разрывает цикл болезней. Томаты после томатов – прямой подарок фитофторе, а вот чередование с бобовыми и корнеплодами сбивает патоген с толку. Четвертый метод – это совместные посадки. Такие посадки работают как зеленые друзья. Так базилик улучшит иммунитет томатов через летучие соединения и усилит симбиоз с микоризными грибами в корнях. Бархатцы выделяют вещество, которое подавляет корневых нематод. Бархатцы – было очень замечательно высадить на всех наших грядках.
И пятое – это биопрепараты. Это не только триходерма. Это сенная палочка, бациллы псевдомонады. Вместе они формируют команду стражей для растений. Виктория, где лето прохладное и влажное, а осень и весна часто дождливые, особенно упорно возвращается фитофтора. Именно она поражает томаты, картофель, ягодные кусты, множество декоративных растений. Рядом с ней часто появляется кладоспориоз, бурая пятнистость, и мучнистая роса на тыквенных и винограде. Упорной оказывается парша, черная пятнистость на яблонях, гриб, который прекрасно себя чувствует в нашем влажном, прохладном климате. Но если ваш сад полон союзников, микроорганизмов, растений-компаньонов и заботливых рук садовода, то незваным гостям просто не останется места.

Дорогие друзья, мы только что прослушали джазовую композицию «Body and Soul» в исполнении Колмана Хоггинса. Это исполнение признано одним из самых ярких примеров спонтанного творчества в истории джаза. И действительно, Хоггинс импровизирует на протяжении практически всей пьесы. И сегодня мы с вами будем говорить о джазе. Потому что совсем недавно, 30 апреля, во всем мире отмечали Международный день джаза. Это музыка свободы, импровизации и постоянного поиска нового звучания. Для России этот праздник особенно символичен. Отечественному джазу уже больше 100 лет, и за это время он прошел путь от элитарного эксперимента до важной части музыкальной культуры страны. История отечественного джаза – это история постоянного поиска собственного звучания. Россия не просто переняла зарубежную музыкальную традицию. Она переосмыслила ее через свою культуру, фольклор и художественную школу. Русский джаз получился особенным, узнаваемым, свободным, эмоциональным и одновременно глубоко связанным с национальной музыкальной традицией. Да, джаз пришел к нам из США, и пока он там активно развивался, в постреволюционной России 20-х годов он только начал свое робкое движение. Нельзя сказать, чтобы этот жанр запрещали, но развитие джаза шло не без критики властей. И выражение «сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст» ярко отражает отношение к джазу того времени. Есть такая версия, что джаз в СССР выжил благодаря тому, что считался музыкой негров, а негры, как нация угнетаемая, а значит дружественная советской державе. Поэтому джаз в Союзе не задушили совсем. Но все же многие талантливые джазмены не смогли пробиться к широкой публике. И первый джаз-оркестр в Советской России был создан в Москве в 1922 году поэтом, переводчиком, танцором, театральным деятелем Валентином Парнахом. И он назывался первый в РСФСР эксцентрический оркестр джаз-бенд. А вот первым профессиональным джазовым составом, выступавшим уже по радио и записавшим пластинку, считается оркестр московского пианиста и композитора Александра Цвасмана. Его оркестр «Ама-джаст» выступил в 1927 году на Московском радио и записал первую джазовую пластинку «Аллилуйя». И в этом году мы, друзья, отмечаем 120-летний юбилей Александра Цвасмана. А также в этом году у нас 110-летний юбилей Олега Лундстрема, чей коллектив стал самым популярным позже, уже после войны. Вслед за этими музыкантами ранние советские джаз-бенды специализировались на исполнении модных танцев фокстрота, чарльстона и других. Но, наверное, настоящим отцом русского джаза все-таки стоит считать Леонида Утесова. В массовом советском сознании джаз начал приобретать широкую популярность в 30-е годы благодаря кинокомедии с его участием «Веселые ребята». Его первоначальное название было «Джаз-комедия». Это фильм, вышедший в 1934 году, был посвящен истории джазового музыканта и имел соответствующий саундтрек, написанный Исааком Дунаевским. Утесов и
Скоморовский, руководитель Ленинградского ансамбля, сформировали оригинальный стиль теа-джаз, театральный джаз, который был основан на миксте музыки и театра, опереты. То есть большую роль в нем играли вокальные номера и элементы представления театрального. Существенно повлияло на развитие советского джаза творчество композитора и руководителя оркестров Эдди Рознера. Он начал свою карьеру в Германии и Польше. И когда Рознер приехал в СССР, то стал одним из пионеров направления свинг в СССР. Это направление подхватили московские коллективы в 30-х и 40-х годах под руководством Александра Цвасмана и Александра Варламова, а затем и Олега Лунгстрема. Хрущевская оттепель ослабила гонение на музыкантов. Шестой Всемирный фестиваль молодежи, прошедший в Москве, дал рождение новому поколению советских джазменов. Советский джаз вышел на европейскую арену. В историю вошел второй московский фестиваль джаза. Всесоюзная фирма «Грамзапись и мелодии» выпустила сборник лучших музыкальных номеров фестиваля. Стали известными имена джазовых музыкантов Игоря Бриля, Бориса Фрумкина, Леонида Чижика и других. После войны в Москве возобновили свою деятельность оркестры Эдди Рознера и Олега Лунгстрема. Появились новые коллективы, биг-бенды, талантливые аранжировщики и солисты-импровизаторы. В этот период активно развивался камерный и клубный джаз, главным образом в Москве, в Ленинграде и в Риге. В 70-е и 80-е годы широко известным стало джазовое трио Ганелин Тарасов-Чекасин. Коллектив просуществовал до 1986 года. Получили известность джазовый квартет из Азербайджана «Гая», Государственный эстрадный оркестр Армении под управлением Константина Арбеляна, грузинские вокально-инструментальные ансамбли «Арера» и «Джаз-хорал», ансамбль «Мелодия» под управлением Георгия Гороняна. 90-е годы. Интерес к джазу падает, но возобновляется уже к началу 2000-х годов, в основном в молодежной культуре. И в Москве ежегодно проводятся фестивали джазовой музыки. И сегодня джаз продолжает звучать. Он стал неимоверно популярен среди разного контингента. И неспроста. Такие музыканты, как Алексей Козлов, основатель отечественного джаз-рока, Игорь Бутман, который проводит сейчас международные фестивали и руководит двумя джазовыми клубами в Москве, они дают возможность познакомиться с этой музыкой и с рядом новых музыкантов. Да, и в Мельбурне у нас много джазовых коллективов. Джаз процветает везде, обретает свободу в самовыражении звука. Становится больше у него слушателей, в том числе благодаря интернет-платформам. Но живая музыка намного интереснее. Поэтому приглашаем всех вас, дорогие радиослушатели, прийти в эти выходные 23 и 24 мая в Русский дом Мельбурна. Там с 6 вечера проходит в течение 2 дней осенний фестиваль джаза. Вход свободный, работает буфет, можно послушать чудесную музыку и потанцевать. Среди исполнителей известные музыканты и джазовые коллективы. Ждем вас 23 и 24 мая в 6 вечера. Адрес 118 Гривес-стрит, Фицрой. А сейчас давайте послушаем импровизацию Алексея Козлова «Ностальгия». Неплохо делать.

Ну, а теперь наше объявление. В эти выходные 23 и 24 мая в Русском доме Мельбурна проходит осенний фестиваль джазовой музыки. Он начинается в 6 вечера. Участники – отдельные исполнители и джазовые коллективы. 23 мая нас ждут следующие исполнители. Александра Бронштейт – вокал и скрипка. Леонид и Петр Григоряны – гитара и фортепиано. Зив Волохов – ударные. Никита Ширан, Сергей Федотов и Женя Вирцер – это гитара и вокал. А кроме того, Дмитрий Волкон – саксофон и Макс Кория – тромбон и варган. И приглашаем всех участвовать в Jam Jazz Session 23 мая в субботу. Работает буфет. Алкоголь можно принести с собой. А вот 24 мая на фестивале будут выступать два джазовых коллектива. Это джазовый квартет Екатерины Эдди, Jazz Swing It. Они исполняют постмодерн лайкбокс стайл джаз. И второй коллектив.

Afro-Balkan, Klezmer, Rock and Afro Jazz. Группа Lazer Beast исполняет исключительно свои песни, в основном композиции московского нашего музыканта и композитора Миши Думнова. И знание вот этой различной музыки, клезмер, балканской музыки, эфио джаза, регги, рока и других, пронизывает их джазовые композиции влиянием восточных мотивов. А вот тексты их песен всегда на русском, с нашим юмором, что делает музыку своей для русскоязычной публики. Приходите к нам в воскресенье 24 мая в 6 вечера послушать и потанцевать. Вход свободный. Ждем всех. Приводите друзей. Следующее объявление. 11 июня наша традиционная школа здоровья, которая работает по четвергам, приглашает всех в 11 утра на семинар «Глинотерапия». О лечебных свойствах глины расскажет нам Тамара Барас. И следующее большое событие нас ждет 14 июня. Это «Славянский фестиваль». Его организует русскоэтническое сообщество наше. Он пройдет с 11 утра до 5 вечера в Каулфилд Рейскорс. Итак, 14 июня, это воскресенье, нас ждет большой концерт, различные мастер-классы, ярмарка, веселые активности для детей и взрослых. Приходите сами, приводите друзей и детей. И еще один большой фестиваль в июне. Это фестиваль Ивана Купала. Он пройдет в русском доме Мельбурна. Начнется в 2 часа. Ивана Купала – традиционный славянский праздник, сопровождающий различными обрядами. На этом празднике мы проведем различные мастер-классы по хохломе, по гжели, по плетению венков, составим с вами карту желания. Мы расскажем о русских обычаях, о русском костюме. У нас будет небольшой концерт и хороводы. Приходите, будет очень интересно и весело. Это суббота, 27 июня, Русский дом, 118 Гривис-стрит, Фицрой.

0: Православные богослужения регулярно проходят в храмах Мельбурна по следующим адресам. Покровский собор в Брансвике, адрес 1-3 Albion Street, Brunswick East, телефон 9306-8497. В субботу вечернее богослужение в 6 часов вечера. В воскресенье божественная литургия в 9 утра. Каждое второе воскресенье месяца литургия на английском языке в 8:30 и на русском в 10 утра. Храм Успения Пресвятой Богородицы в Данденонге. Адрес 1 Морвелл Авеню. Телефон 97-93-59-55. В субботу вечернее богослужение в 5 вечера, в воскресенье божественная литургия в 8:30 утра. Храм Святой Троицы, адрес 4 Park Road, Окли, телефон 93-64-17-28. В субботу вечернее богослужение в 6 вечера, в воскресенье божественная литургия в 10 утра, по праздничным дням в 10 утра. Православный храм Джелонга всех скорбящих радости, адрес 17 Yaron Street, Bell Park, 3215. Телефон 0412-521-374. В субботу вечернее богослужение в 6 вечера, воскресенье божественная литургия в 9 утра.
1: Русская православная церковь в Джелонге всех скорбящих радость приглашает в среду 20 мая на литургию в 8:30 часов утра и на всеночную в 6 часов, как обычно. А вот в четверг, 21 мая, в день Вознесения Господня, литургия состоится в 8:30 часов утра. В пятницу, 22 мая, в день святителя Николая, также литургия в 8:30 часов утра. Ну что ж, друзья, наша программа сегодня подходит к концу. Мы очень благодарны вам за поддержку, за ваше участие. С вопросами о вступлении в нашу радиогруппу или с пожеланиями, предложениями об участии в работе нашей русской студии, звоните нам по телефону в офис радиостанции 94-15-19-28, повторяю, 94-15-19-28, или же на мобильный телефон нашему руководителю Олегу Быданову 0419-533-142. А мы ждем вас каждую среду с 8 вечера и в пятницу в 9 вечера на волне 92.3 FM. Участвуйте в наших передачах, участвуйте в общественной жизни нашей русской комьюнити. Давайте вместе сохранять русский язык, русскую культуру для наших детей, для наших внуков. Доброго здоровья вам, мои дорогие! С вами была Вера Калашникова.